0: Знаешь, как ты зовешь бенду, дурачек? Коконат.
1: Mislim, pa piše. Zbunio sam, mislio sam da čovjek ima još jedan bend.